сакаш можеш с кой наштиви. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир.